0: Транзира. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.

0: Одна хвилина застается до 6 годины в Польше, дальше в моей Беларуси. Сегодня авторок 28 липня, витаю в ранице с рацией. В этот день, в 1879 году, в вёсце Ачукевич на Новоградчине народился Василь Рагуля, грамадско-культурный деяч, педагог, сенатором межвоенной Польши, деяч, затем белорусской миграции в Немеччине были и США. В 1920 году в Кракове помер Олесь Гарун, заправное прозвище Прушинский, деяч белорусского национального вызвольного руху, поэт, похованный в том же Кракове на раковицких могилках. В 1977 году в Париже помер Лев Горошко, осветник, униатский религийный деяч, историк, выдавец, письменник, деяч белорусской эмиграции. В 1997 году в Вильне помер Левон Буцкевич, политичный, громадский, культурный деяч, вязень советских лагеров.
1: Рация. Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
2: Война в Украине, выбухи у Киеве. Ровно 500 дён узняволення активіста Александра Елисея. Мігранты паспрабавалі пераправіцца ў Польшу праз Свіслач.
0: У студии с новинами Стась Дедерка.
2: 1616 день войны. В Киеве минулой ночью прогучили выбухи. Столица Украины под атакой дронов, поведомила агенция УНИАН.
1: Радио Рация.
2: Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4733 особы. Эта личба называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 940 политических зневоленных станом на сегодня. Из их 127 женщинов 21 человек был отправлены на примусовое лечение. Ровно 500 дён узняволення Александра Елисеева. Громадский активист Скалинковича. Он был сябром ликвидованной в Беларуси объединенной громадянской партии. В 20-м годе позднее улады затримливали его и призначали протяглые административные арешты. Подчас арешту в лютом 22-го, когда его заключили на 5 дней до початку полномасштабного уварвания России в Украину, Елисеев объявлял голодовку. Так само Александр отмовлялся выплачивать призначенные ему штрафы. У листопаде минулого года стало ведомо, что активисты утримливают у следчим изоляторе Гілеву. Паводле папярэдняй інфармацыі, яго абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве і абразе Лукашэнкі. Мігрантский кризис. Про спробу 4 мігрантов, незаконно пересекши польско-белорусскую мяжу в районе отказности помежной заставы Бобровники, поведомил подляский отдел помежной оховы Польши. Поводле даденных ведомства мігранты спробовали нелегально переправиться про помежную раку Свіслач, однако до польского берега не добрались и вернулись на территорию Беларуси. С початку года на участку, які оховывается подляским отделом помежной оховы, зафиксовано больше за 260 спробов незаконного пересечения польско-белорусской мяжи. За аналогичный летошний период их было больше за 16600. Мигрантский кризис на границе Белоруссии с краинами Европейского Звязу протягивается с весны 21-го года. Улады соседних европейских держав уличат его гибридной атакой, организованной режимами в Минску и Москве. У суботу 1 жнюня в Варшаве отбудется бесплатная экскурсия «Тысяча историй у озера Каменковского» в межах проекта «Зеленое открытие Варшавы». Подчас шпацеру удельники доведуются про историю озера, его экосистему, а так само про редкие виды рослинов и живелов, которые можно встретить на его берегах. Представник инициативы «Нурт Неруши», экологичный эксперт Владислав Шумак, запрошающих аж в отчих долучиться.
3: Экскурсия, она здійсняется у межах проекта, який называется «Зеленое открытие Варшавы». Это цикл из 8 экскурсий для белорусов Варшавы на белорусской мове, на яким рассказывается про природные цікавостки этого города, яким живут белорусы, и вывучение флоры и фауны, тем лику на польской мове.
2: Поводле Владислава Шумака, озеро Каменковское – один из самых цікавых природных объектов Варшавы.
3: Это озеро, оно заховало свой добрый экологичный стан, не глядя, что под антропопрессиями находится. И там, под час экскурсии, как раз и будут показываться некоторые рослины, которые свечат про добрый стан воды и про то, что это озеро стало сапраўды такой устойливой экосистемой.
2: Экскурсия начнется 12-й годы. дзеянне ў суботу каля аўтобуснага прыпынку Любельская-2. Удзел бясплатны, аднак арганізатары просяць усіх жадаючых загадзя зарэгістравацца. Пасля шпацыру удзельнікі таксама змогуць бясплатна пакатацца на байдарках. Праект «Зялёнае адкрыццё Варшавы» рэалізуецца пры падтрымцы гораду. Падрабязнасці і рэгістрацыя на сайце luma.com. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Погода раніцай у беларуска-польскім памежжы, температура 12-13 градусаў, атмасферны ціск пакуль, можна сказаць, у межах нормы 1013-1015 гектапаскаляў, расце. Вецер заходні ды паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах да 12, а нават 14 метраў на секунду. У дзень таксама як і раніцай зменлівая хмарнасць, без ападкаў, температура 19 градусаў у Гародні і Беластоку, а ў Берасці Белай Падляскай будзе крыху цяплей, 20-21 градус.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Твоя стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

0: Косметики меньше за 20%, а верхнего одежды меньше за 10%. Такие известки представил Белстат до Дня Гандлю. На 100% белорусская гандлевая сетка забеспечена уластными яйками, на 99% айчинным мясом и мясопродуктами, на 95% сырами, на 78% свежей огородниной и грибами. Раскрыта масштабная коррупционная схема. Силовики затримали 44 службовые особы с предприемства у разных галин. По водле Министерства внутренних справ, яны годами отрымливали хабары от удельников тендеров у обмен на гарантованное просовывание их коммерцийных интересов, забеспечивали выбор потребных организаций у якости поставщиков, сприяли бесперешкодной приемцы товаров и контролировали своечасовую оплату за поставки. Агульная сума хабару перевысила 750 тысяч рублей. Организатором схемы выступил основальник шерагу коммерцийных организаций. Прошли в обшуке распачата 45 криминальных справ. Цены на кватэры ў Менску істотна выраслі. У чэрвені на другасным рынку жылля Менска зафіксаваны рост цэн амаль на 4%, а сукупны рост ад студзеня па чэрвень склаў 14%, паведаміў намеснік дырэктара кампаніі «Рэалт» па аналітыцы Андрэй Чарнышоў. Паводле яго, у чэрвені было заключана 1295 здзелак куплі-продажу кватэр, і гэта максімальны паказчык з пачатку года. Пры гэтым ён ніжэйшы, чым у чэрвені летась, калі было зафіксавана 1450 здзелак. Сярэдняя цана квадратнага метра па заключаных здзелках складае 2215 даляраў, а ў выстаўленых на продаж кватэрах каля 2500 даляраў. Паводле Чарнышова, ключавымі фактарамі, якія вызначаюць дынаміку цэн на рынку нерухомасці, з'яўляецца скарачэнне аб'ёму прапановы, даступнасць іпатэчных крэдытаў, а таксама рост заробкаў. Вытворца «Ваніш» продає свой российский бизнес. Британская «Рэкет Бенкізер» домовилася о продаже частки российских активов в группе «Арнест», говорится в поведомлении компании. Говорка идея про завод по выпуску бытовой химии под Москвой. А это бренды «Ваніш», «Аэрвік», «Цилит Бэнк», «Тирет», «Калган» да іншая. У Беларуси, до речи, с 2015 года працуя гандлевая компания «Рэкет Бенкізер БІ». Яна так само увойдет у сделку. Компания «Рэкет» заявила про намер позбавиться от активов России еще у красавику 2022 года. Але и у минулым годе на Россию припал 1% от обороту этой глобальной компании. Все лето, что правда, выручка от працы у России почала снижаться у святле санкций евразвязу, але при этом весною «Рэкет» почала активно регистрировать у России новые локальные бренды. Так само британцы занимаются вытворчестью товаров для здоровья. Нурафен, Стрепсилс, Дурекс да іншая. Гэты бізнес яны пакуль не прадаюць. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотая 79 грошов, незначное снижение, евро 4 злотая 32 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 28 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 58 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Замолем на хвалях белорусского радио рации, что-то про безнадею. Безнадейная такая песня, але прогучала, прогучала. Я обещал вам рассказать про то, про черное одеяние, так, подчас спеки. И казал, что, ну, иди, черговая хваля, дойде, не дойде, тут, конечно, пытание. И залежит от того, где вы нас слухаете так само. Але, саправды, погодитесь, існуе некий такий, ну, стереотип, может, что для горячих летних дзён подыходит выключно светлое одеяние, бо оно адлюстровывает сонечное светло, меньше нагревается и так далее. Однако физика и шматвяковый досвід жыхароў пустыняў показывают, темные речи могут справляться с перегревом значно больше эффективно. Про это пишет BBC, коли что. Секрет крыется у физичных властивостях материалов и человечей терморегуляции. Белая тканина саправды адлюстровывает вонковые сонечные промяни, але одночасова с гэтым яна працуе и у зваротный бок. Яна адлюстровывает тепло, зыходное от самого тела, ну, нібыта замыкаючи его на поверхне скуры. Чорный колер не адлюстровывает, а поглынает тепловую энергию. Калі вы апранаете чорное, свободное такое чорное одзенне, отбывается наступное. Тканина нагрывается от солнца и створает унутры своеасаблівую тягу. Гарачае паветра под одзеннем накіроўваецца уверх и выходит вонкі. На ягонае место знизу затягивается больш прохолодное паветра, забяспечваючы сталую вентиляцию. Гэты процесс паскарае выпарэнне поту, дапамагаючы организму астуджацца натуральным шляхам, а менавіта таму качавыя плямёны пустыняў традыцыйна аддаюць перавагу цёмным і таким шырокім балахонам. Аднак колер гэта толькі адзін з фактараў, каб адчуваць сябе камфортна ў спёку. Калі можна адчуваць сябе камфортна ў спёку, навукоўцы рэкамендуюць зважаць на наступныя нюансы. Па-першае, крой. Рэчы ў абліпку, ў абліпон, нават белыя, перашкаджаюць паветру цыркуляваць і ствараюць парніковы эфект, адзенне абавязкова павінна быць свабодным. Ну і тканіна. Бавоўна выдатна ўбірае вільгаць, але доўга сохне. Сінтэтыка хутка адводзіць пот, але можа назапашваць непрыемныя пахі. Воўна ці шэрсць, так, бо ёсць і тое, у беларускім слоўніку. Нечакана, але вельмі эфектыўны варыянт для лета. Тонкая ваўняная тканіна рэгулюе ўзровень вільготнасці, не затрымоўвае пахі і хутка сохне. Ну, тут яшчэ, канешне, можна дадаць лён. Так само добрый вариант. Ну и памятаем, открытое одеяние помогает телу хутка остуджаться, дякуючи выпарению пота. Однако скура застается без оборонной перед ультрафиолетом. Вот. Это что тычется открытого одеяния. Тому лепше бирать легкое, але закрытое одеяние такого свободного фасону. Так? Калі маеце, канешне. Праз гадзіну мы працягнем вось гэтую тэму спякоты і тэму барацьбы з гэтай спякотай і даведаецеся, што насамрэч піва ў спёку можа стаць небяспечнай пасткай.

0: эмоции.
1: Беларусь съезжает, ну, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

Зеленский прибыл у США. Мигрантский кризис наибольш напружена на латвийско-белорусской межи. Заместо шматдетных у новобудовлю у Менску заселяют аховников Лукашенки. Про это да про иншее, вось уже литерально про 8,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польщі.
3: Война в Украине. Дроновая атака российцев. Ровно 500 дён узняволення активіст Александра Елисеев. Мігранты паспрабавалі пераправіцца ў Польшчу праз Свіслач.
2: У студыі з навінамі Стась Дадырка.
3: 1616 день войны. Украину минулой ночью атаковал 131 дрон. Как поведомляют поветренные силы, было сбито або обешкоджено 107 дронов в разных регионах краины. Зафиксовано трапление 16 ударных беспилотников на 9 локациях, а так само падение сбитых аппаратов на 6 локациях. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4733 особы. Эта лишь бы называя правооборонческий центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 940 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 127 женщинов, 21 человек был отправлен на примусовое лечение. Ровно 500 дён узняволення Александр Елисеев, громадский активист с Калинковішаў. Он был сябрам ликвидованной в Беларуси объединенной громадянской партии. В 2020 году позднее улады затрымливали его и призначали протяглые администрационные арышты. Подчас арышту у лютом 22-го, коли его заключили за 5 дён до початку полномасштабного российского уварвання в Украину, Елисеев объявлял голодовку. Так само Александр отмовлялся выплачивать призначенные ему штрафы. У листопаде минулого года стало ведомо, что активисты утримливают у следчим изоляторы Могилеву. Повод для попередней информации его обвинувачивают у здраде державе и образе Лукашенки. Мігрантский кризис. Про спробу 4 мігрантов незаконно пересекчи польско-беларускую мяжу в районе отказности помежной заставы Бобровники, поведомил Подляский отдел помежной аховы Польши. Повод для даденных ведомства мігранты спробовали нелегально переправиться про помежную раку Свислач, однако до польского берега не добрались и вернулись на территорию Беларуси. С початку года на участку, який аховывается Подляским отделом помежной аховы, зафиксовано больше за 260 спробов незаконно законного пересечения польско-белорусской мяжи. За аналогичный летошний период их было больше за 16600. Мигрантский кризис на границе Беларуси и краинового Евразвязу протягивается с весны 2021 года. Улады соседних европейских держав лишат его гибридной атакой, организованной режимами в Менску и Москве. У суботу 1 жнивня в Варшаве отбудется бесплатная экскурсия «Тысячи историй у озера Каменковского» в межах проекту «Зеленое открытие Варшавы». Подчас шпацера удельники доведуются про историю озера, его экосистему, а так само про редкие виды рослин и живел, которые можно сустреть на его берегах. Представник инициативы «Нурт Неруш» и экологичный эксперт Владислав Шумак запрошают всех охвочих долучиться.
4: Экскурсія на здійсняється у межах проекту, який називається «Зелене відкриття Варшави». Це цикл з 8 екскурсій для білорусів Варшави на білоруській мові, на яким розказується про природні цікавості цього міста, яким живуть білоруси, і вивчення флори і фауни, тим ліку на польській мові.
3: Поводлі Шумака, озеро Кам'янковське – один з самих цікавих природних об'єктів Варшави.
4: Це озеро, воно заховалося в добрий екологічний стан, не глядячи, что под антропопрессиями находится. И там под час экскурсии как раз и будут показываться некоторые рослины, которые свечат про добрый стан воды и про то, что это озеро стало сопроводить такой устойливой экосистемой.
3: Экскурсия начнется о 12-й године, каля автобусного припынку Любельска-2. Удел бесплатно, однако организаторы просят у всех охвочих заходя зарегистрироваться. После шпацера удельники так само смогут бесплатно покататься на байдарках. Проект «Зеленое открытие Варшавы» реализуется при поддержке города. Подробности и регистрация на сайте luma.com. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз...
5: надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 28 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, традыцыйна зычу ўсім добрага дня да і добрага настрою, ну і запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем праз 5, можа 5 з паловай хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 28 ліпеня. Аўторак. Цэнтр культуры Сюдмісце, што па вуліцы Кінінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы жывапісу Марты Лубінскай. Цішыня мае колеры. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумісна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі, затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Піначэта. Знітак, войны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі, страты, салітарнасці, пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшшы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства», даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляшка, так само рация.com, тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 28 липеня 1949-го народился Стив Перегрин Тук, имя при народжении Стивен Рос Портер, ангельский рок-музыка, ударные, басы да и клавишные, які у 67-м годе разом с Марком Боланом утворил гурт Tyrannosaurus Rex, больш вядомы под шильдой T-Rex. Гэты гурт стал одним из самых яскравых представников британского андеграунда. Добившийся буйного поспеху у британских чартах у початку 70-х годов, коллектив стал одним из ведущих у глэм-рок-руху и происнавал до смерти Марка Болана у 77-м годе. Стив Перегрин Тук пайшоў жыцця у 80-м.

0: Ты грузинских гостей принимаешь, демонстрируешь миновито батумские белорусы.
1: Питание шаргового, мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
3: Рация.

0: Радио Рация запрошаю на репортаж.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва беларускага радыёрацыя.

0: Radio Racja.
1: Dzień Racja Informacyjna Muzyczny Efir. Białoruska studia Dara Vocal School ставить у Варшаве мюзиклы. Премьера одного из них под назвой «Не кабаре» отбудется 31 липня. Еще один был представлен на приканце весны. Про то, чи готовая публика до таких форм нашей журналистки Марине Савицкой расповела засновальница школы Дарья Новик.
2: Мы уже зробили мюзикл кастинг. Премьера была 31 мая. Вельми классно прошел мюзикл. Все просят, как мы еще раз его показали. Я надеюсь, что у нас отримается. Ну, и этот мюзикл был поставлен с учнями школы. Это не профессийные некие артисты, это учни школы.
3: Про концепцию расскажи, калі ласка.
2: Концепция такая. Мюзикл кастинг. Про то, как молодые артисты проходят пробу, кастинг, прослуховывание у новый мюзикл. То есть мы ставим мюзикл про прослуховывание на мюзикл. Ну и концепция такая, что глядач повинен отчувать все эти страхи, хвалевание, то, что отбывается. И они сидят позади жюри, жюри так само в зале. Глядач отчувает вот эти все эмоции. То есть мы постарались максимально приблизить это до натуральности, до того, как ничего не играть, а именно проживать это. Сами музычные номеры были взяты с рок-хитов 80-х, 70-х. Это было классно. Это был Queen, Aha. Ну, короче, самые крутые рок-зорки, рок-песни мы взяли у этой мюзикл, каб еще больше глядача не погрузить в этот стиль рок-н-ролла старого, ретро-рок-н-ролла. То бок, глядач был задоволенный. Моя головная идея была показать, что выники этих кастингов, выники этих конкурсов, яны не завсёды объективные. Не завсёды бывает так, что в оголе шчыра члены жюри подыходят. Тому у нас были там розные члены жюри, добрые, справедливые, одна зусім там продажная, якая всё это пытается зарабить, як... Типа, все уже набраны давно. Это для галочки зроблено. У нас атрымалося это зарабить. Бо глядач потым подыходил, казав, что... натхнились этим, то бок переасенсовали некие свои ранейшие кастинги, прослуховывания. Ну, короче, было классно. Мне сподобалось то, что отрымалось. Это моя первая проба, как авторки сценария, авторки идеи, режиссера и так далее и тому подобное.
3: Вот у вас есть первая такая постановка. Другая так само будет, десь с документальными нотками?
2: Нет, я не думаю, что то, что зараз мы ставим, будет документальным. Поставим мы достаточно такие... Я бы не сказала, что это серьезный проект, але для меня он вельми важный и интересный, потому что мне сумно слышать, что у белорусов нема почуття гумору, что белорусы такие все зажатые, закрепощенные и не умеют показать себе. Тому я решила дать жару. Ставим мы не кабаре про притон, про то, что мы самый сапраўдный притон, ну, такое грязное, злачное место. Але далее я не могу сказать, бо это будет спойлер. Нам треба будет из этого всего сделать кабаре. А чому? Приходьте и дознайтеся.
3: Уваход будет 18+.
2: Докладно 18+.
3: Але там без залишнего, скажем так.
2: Вось поглядим. Мне бы хотелось, каб мы так само трошки раскрепощались, бо ну, реально есть проблемы.
3: Окей, скажи, калі ласка, покольки вы ставите все это за вашими вучнями и вучаницами, то накольки яны активно идут на все эти эксперименты, накольки складано им дается это все?
2: Я скажу щиро. Нашим студентам это отримовывается нашмат легчей, чем калі я бы працавала с професійнымі акторамі, таму што ў іх гараць вочы, яны хочуць гэтага, яны хочуць навучыцца, яны хочуць новага, ім вельмі цікава, з імі лёгка працаваць. Так, магчыма, яны не да канца умеюць перавоплощацца, с акторскімі ёсць некія пытанні, але ж гэта напрацоўваецца. Вось гэта і ёсць этот самы момант вопыта, где яны могут научиться этому. И с каждым спектаклем, с каждой постановкой, с каждым отчетным концертом яны все профессийнее и профессийнее становятся.
1: Акрамя того, теперь у студии Дара Vocal School можно научиться спевам, как у формате индивидуальных занятков, так и у группах.

0: I dzień z racji informacyjna muzyczny efir u autorek. A białoruskie melomany rychtują do bujnego festiwalu Letu Cieni, jaki już w tę sobotę 1 żniwnia zaczniecie w Krakowie. Środ artysta usiletniego festu, gurty Prypiać, Atesta, Raźbite Serce Pacana, Noczy, Sam Szazam i Absent. Tak samo będzie pracować etna placówka i elektronna scena. Swoimi wspominami z minulego festu z naszej żurnalistką Maryna Isawickiej podzielili się letaśni udzielniki pikniku muzyki hurta bez nazwy.
1: Я еще, например, сустрел своего одноклассника на этом фестивале, сустрел еще своих сябров с городни. Вельми файно было их убачить. При інших обставинах вельми тяжко было бы убачить их. Доехать до Кракова, по-перше, а по-другое, так организоваться. Не только людей из Кракова я бачу, какие тут живут. Так само шмат из яких інших городов, например, с Белостоку, так само я своих сябров, знакомых бачу.
2: З Беларусі, нават я бачу.
3: Вы сказалі, што у вас адчуванне, што быццам бы нечакана, незапланавана. Вас запрасілі на фестываль «Летусень», але што вы падумалі ў першую хвіліну?
4: Подумали, ну, наконец-то здравый смысл. Треба ж было спочатку нас покликать, не ждать до позднего момента, ну, камон.
2: Один из лепших гуртов и сидеть без фестиваля, и да Краков, да просто этого да не перенеси. И так, или они вас да запросили, я кажу, да мы там порвем под сцены так, что да после нас будет наступный да выступовца, и тяжко ему будет тримать той кач, что мы робили под сценой. Ну, я думаю, нам это удалось, а, бо да, все-таки да, живе рок-н-ролл. Ну и вот классно отыграли, организаторы да, молодцы. Мы с ними одразу нашли, скажем так, взаимопонимание. Вот, и умовы да, для обоих были примальные. И все, то, все да, литерально да, вырашилось за 2 тижні до фестиваля. Я думаю, что мы не подкачали.
4: Мы такие легкие на подъем, когда у нас есть махчимость, то мы не думаем 2 раза.
1: Потому что мы любим играть концерты и любим это робить добро.
4: Аминь.
3: Все пришли вы до формулы, что треба зробить для того, каб концерт, ваш выступ непосредственно отримался вельми-вельми моцным.
2: Я скажу так, что треба жениться и завести детей. И тогда, когда ты приезжаешь на концерт без детей, ты просто отрываешься от всей этой бытовухи. Ты просто выплескиваешь все свои эмоции на концерте. Ты просто их заставляешь тут. И с новыми силами едешь домой змагацца з дзецьмі.
3: Віка згодная?
4: Не, на самой справе так, бо калі былі маладзей, можа, там нейкі комплекс падабаецца ці не. Зараз назамрэч мы едзем, і калі мы ходзім на сцэну, то гэта для нас такі пабег. Іншая частка нашага жыцця. І я таксама заўважаю, што на казарці ты просто ўжо на ўсе 100 выкладаешся, бо калі мы тут прыехалі, то мы возьмем усё ад гэтага. Сапраўды кайфуем, можа, нават больш, чым калі мы гралі там канцэрты ў Беларусі. Можа, мы змяніліся, можа, абставіны змяніліся. Але гэта іншая ўжо якасць для нас. І я думаю, што гэта бачна, што мы добра вабім час таксама. Там, ну, тэхнічная частка, канешне, вельмі важная. Калі ўсё камфортна, калі мы чуем адзін аднаго гук, то гэта вельмі важна. Але я думаю, што настрой гэта number one в першую чаргу.
1: Так, а што я магу сказаць на гэты конт?
4: Ну, у цябе нет дзяцей, як ты хорошо, што памагае цябе добра граць канцэрт?
1: Мне дапамагаюць ребяткі Алесі з Вікай вельмі добра, таму што я вельмі люблю з імі граць. Я заўсёды ў іх упэўнены на ўсе 100%. Гэта павадуе тое, што ў нас атрымліваецца вельмі добры рэзультат. Ну і, канешне, ані якага алкаголю перад канцэртам.
4: Так, так.
1: Таму што гэта вырашае.
4: І падчас канцэрту таксама.
1: Ну, а падчас незручна, ты палачкі трымаеш, я бас трымаю. Ну, а куды яшчэ бутэльку засунуць?
0: Акрамя 3 сцэн, на падзеі разгарнецца і шмат іншых актыўнасцей, ад спартыўных спаборніцтваў да псіхалагічных размоў.

0: Еўразум.
1: Беларуская пенсійная мадэль амаль састарэла, і павышаць пенсійны ўзрост у нашай краіне, асабліва жанчынам, ёсць куды. У гэтым перакананы эканаміст Лео Львоўскі. Сваімі думкамі ён падзяліўся ў свежым выпуску YouTube-шоу «Ток».
2: Паводле эксперта, у жанчын час выхаду на пенсію ўсё яшчэ ранейшы, чым у мужчын. І ўсё гэта спадчына індустрыяльнай эпохі.
1: Цяпер жа іншы час. У свеце не дамінуе фізічная праца. Людзі жывуць доўга, у тым ліку праз добрую медыцыну і спорт.
2: Але сітуацыя з мужчынамі ў Беларусі патрабуе асаблівага падыходу, кажа Львоўскі. Паслухаем эксперта.
3: Мы адзін з антилідеров в мире по разнице прожительности жизни между мужчинами и женщинами. У нас вот женщины на 5 лет раньше выходят на пенсию, а еще у нас женщины на 10 лет дольше в среднем живут, чем мужчины. Это вообще-то национальная катастрофа, тут не побоюсь этого слова. С этим надо что-то делать. Это отдельная вот пенсия вещь. То есть, да, мужчинам сейчас повышать пенсию, повышать пенсионный возраст, ну, буквально некуда.

0: ребятами не занимается. Один раз повысили пенсионный возраст, реформы никакой не произвели при этом. То есть теперь надо будет снова повышать. Повышать пенсионный возраст надо вкупе с общей пенсионной реформой, так, чтобы не потребовалось это делать потом снова, еще через 5 лет, еще через 5 лет. Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить, но, опять же, пока не поздно. Если мы там начнем эту реформу через 15 лет, то будет уже поздно. И дальше, ну, собственно, либо надо будет вот куда-то девать пенсионеров, недовольство пенсионеров, а это будем мы, кстати говоря, с тобой, это мы будем недовольными пенсионерами. Либо еще больше обогатить налогами молодежь, так или иначе. То есть это либо прямые налоги, либо субсидии из бюджета. Но так или иначе, это у нас в Беларусь не петрократия. У нас все, что создается, создается людьми. И это значит, что вот большая доля того, что люди создают, должна будет уходить вот этим людям, которые будут выходить на пенсию в 2040-2050 году.
1: А вот что думает про повышение пенсии экономистка Анастасия Лузгина.
2: Ну, наверное, все-таки к вопросу о повышении пенсионного возраста так или иначе придется прийти рано или поздно. Ну и это действительно, если мы посмотрим даже на европейские страны, да, то в большинстве европейских стран пенсионный возраст для мужчин и для женщин выше, да, чем в Беларуси. Это в том числе связано с продолжительностью жизни, что там, например, там в той же Германии, либо, не знаю, Швеции люди живут дольше, чем в среднем, чем в Беларуси. Но в любом случае и в Беларуси вот эта продолжительность жизни, она постепенно растет. И если мы посмотрим, ну, на ту пенсионную систему, которая сейчас у нас функционирует, она, конечно, является очень неэффективной. Почему? Потому что она построена на том, что сегодняшние, как бы, люди, которые работают, они обеспечивают сегодняшних пенсионеров. В условиях старения населения, в условиях повышения роста продолжительности жизни получается так, что меньшее количество работников должно обслуживать, да, выплачивать, как бы, да, вот, перераспределять ресурсы в сторону большего количества пенсионеров. Ну и в этом случае что, какой вывод напрашивается? Либо же действительно повышать налоги, либо же снижать уровень пенсии, но пенсии в Беларуси и так низкие, или же, да, смотреть в сторону повышения пенсионного возраста. Но опять-таки повышение пенсионного возраста – это одна только из мер. Безусловно, здесь нужно более такой широкий подход к реформированию, в том числе введение того же такого более активного накопительного пенсионного элемента. Сейчас он в Беларуси есть, добровольное пенсионное накопление, но опять-таки это добровольно, да, далеко не все люди, небольшое количество людей состоят в этой системе. Но там, а вот что касается повышения пенсионного возраста, ну, это как один, во-первых, из выходов решения, но и с другой стороны, действительно, вот сейчас, если мы посмотрим даже на сегодняшнюю ситуацию, то женщины живут дольше, да, чем мужчины в Беларуси, причем значительно получается там, что больше 10, даже 15 лет, то есть человек находится на пенсии и, ну, получает ее. И при том, что надо еще здесь понимать, что помимо повышения продолжительности жизни, опять-таки растет и возможность человека работать в плане его здоровья. Да? То есть лучше становится здравоохранение, человек лучше себя чувствует. Там, например, если бы там, это мы берем 50 лет назад и сейчас, это совершенно разные, например, женщины в 58 лет. Плюс к этому труд, все-таки в основной труд сейчас тоже нельзя сравнить его с тем, что было 50 либо 100 лет назад. Поэтому повышение пенсионного возраста, безусловно, является непопулярной мерой. Далеко не все хотят, да, позже выходить на пенсию, но, к сожалению, других вариантов как бы нет. И мы это видим по международному опыту, что постепенно, как вот идет повышение продолжительности жизни населения, становится лучше людей здоровья, здоровье, соответственно, это позволяет им и больше трудиться, и это частично

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У сераду Александр Лукашенко прыняў прадстаўніка Беларусі ў ААН Валянціна Рыбакова. Гаворка ішла пра стасункі Мінска і Вашынгтона. Кіраўнік Беларусі назваў іх нядрэннымі, як і іх дынаміку і перспектывы.
2: Ён назваў Рыбакова галоўным па Амерыцы і адказным за кантакт з Джонам Коулам.
1: Тое, што Лукашенко вырашыў публічна абмеркаваць з Рыбаковым амерыкана-беларускі трэк. Які сігнал ён пасылае беларусам і амерыканцам?
2: Запыталіся ў былой палітвязанкі і галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка.
3: Сегодня Александр Лукашенко и вслед за ним его представитель в ООН Валентин Рыбаков фактически подтвердили наличие американского трека, его перспектив и его блестящего будущего. За 4 месяца, которые прошли со времени визита Коула в Минск, прошло много событий. Наверное, что-то подзабылось. Много событий во внешней политике США происходило. И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится, они друг друга слышат, и то, что последние позитивные события с санкционного фронта, то, что с дочки БМЗ Белкопстин сняли санкции, это только один из небольших шагов. Надо сказать, что по другим фронтам у Лукашенко все далеко не блестяще в последнее время, и в 21-й пакет санкций Беларусь попала самым неприятным образом, и Мосорский НПЗ попал под санкции. И по крипте есть вопросы, и сама мысль, само изменение подхода Евросоюза, что сейчас санкции не будут приниматься пакетами и всеобщим голосованием, оно фактически дает сигналы тревожные для тех, кто работает с Беларусью, для тех, кто с Беларусью пытается делать бизнес. Поэтому Лукашенко очень важно позитивные сигналы. Наверное, поэтому впервые за последние месяцы в публичное поле снова вынесли тему белорусско-американских переговоров, что они живы, что Коул постоянно встречается с Рыбаковым, и вот сейчас он передаст что-то важное Коулу от Лукашенко, и вот уже скоро может быть визит, вот, которого ждали еще в мае, который был перенесен, и многие уже, в общем-то, даже разбились в американском треке, потому что под давлением внутренней повестки американской, которая уже с осени точно начнет доминировать, ну, в общем, может американцам оказаться не до Беларуси. Сейчас надежды снова ожили, и есть вероятность, что мы в ближайшее время все-таки увидим какие-то подвижки. Сложно пока сказать, что за предмет, который США и Беларусь обсуждают. Вот там несколько раз намекнул Рыбаков, что мы получили от американцев предложение, мы вот им подготовили ответ, я его передам. Понятно, что речь не идет о том, на что намекал Лукашенко, чего он хотел изначально, что как бы поговорить с европейцами, чтобы они сняли свои санкции. Запроса на это очевидно нет, эти санкции ужесточаются, но тем не менее поле для маневра очень широкое, и можно ожидать, что за определенные подвижки мы дождемся снова освобождения людей. Да, уже почти 500 человек вышло по американскому треку, 250 человек в марте, и, наверное, действительно сейчас хороший момент, чтобы дождаться еще большого числа белорусов, которые смогут выйти из тюрем. Вот. Ну, фактически речь идет о ближайших неделях, что и анонсировал Рыбаков сегодня, не назвав конкретные даты.
1: Это была журналистка Вольга Лойка, якая прокомментовала встречу Лукашенко с Валентином Рыбаковым и их оценку американо-белорусского трека.

0: Радио Рация запрошая на репортаж.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Из архива белорусского

Рыбаков заявил про регулярные встречи со спецпосланником президента Соединенных Штатов Колом. Авиакомпания Turkish Airlines обновляет рейсы в Минск. Дубича сочные запрошают на свято белорусской культуры, музыки и традиции. Про это и дальше новины про спять від нас скажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Рыбаков заявил про регулярные встречи со спецпосланником президента Соединенных Штатов Коулем. Авиакомпания Turkish Airlines обновляет рейсы в Минск. Дубичи осочные запрошают на свято белорусской культуры, музыки и традиций.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Про регулярные встречи со специальным посланником президента Соединенных Штатов по Беларуси Джоном Коулом заявил постоянный представник Минска у Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков. После представления доклада Александру Лукашенко 28 липня дипломат поведомил державным СМИ, что его встречи со спадаром Коулом отбываются фактично раз на 7-10 дн. С иншими представниками американского боку по мере необходимости. Махчима гаворка пойдет про некие наступные визиты. Теперь не буду огучивать конкретные речи и даты, отзначил спикер. Рыбаков выказал спадзеў на тое, что плоды этого диалогу станут бачные у оглядной будучыни. Поводле его слову, несколько дней тому на адрес Лукашенки были сформулированы черговые пэўные пропановы с боку Злучаных Штатов. Лукашенко, как сказал дипломат, ознайомился с ними, дал ответные доручения тем структурам, которые занимаются реализацией этих пропанов. Постоянный представник Беларуси ОАН отзначил, что уже праз некалькі дзён он плануе вернуться в Нью-Йорк и сустрэцца с Коулом, якому будзе перададзена послание Лукашэнкі. Будем чакаць вынікаў, заявіў ён. Авіакампанія Turkish Airlines вяртае рэйсы ў Мінск, пра што паведамі ў сваім тэлеграм-канале «Нацыянальны аэрапорт Мінск». Рейсы маршрутом Стамбул-Минск, Стамбул будут выконываться с 21 вересня. Turkish Airlines будет летать 6 раз на тиждень по турках, четвергах и субботах. 4 рейсы будут ночными, 2 дневными. Ранее СМИ уже зауважили билеты на маршрут Стамбул-Минск в системе резервования турецкой авиакомпании. Час полету 3 години 40 хвилин, что прикладно на 2 години меньше, чем протяглость аналогичного рейса в Белавия. Подобно, Turkish Airlines будут летать в Минск праз территорию Евразвязу. 1 жнівня у Дубічах Асочных адбудзецца свята. Арганізатары запрашаюць на сустрэчу, прысвечаную беларускай культуры, музыцы і мясцовым традыцыям. Прадстаўніца кола вясковых гаспадынь асачане, настаўніца беларускай мовы на пенсіі Ялянта Грыгарук адзначае, што такія сустрэчы маюць вялікае значэнне для захавання беларускай спадчыны на Падляшчы.
4: Так, каб было вядома, у якім рэгіёне мы жывем, гэта не значыць, мы ў Польшчы і забылі, кім былі нашыя дзяды, прадзеды, бацькі. Проста успомніць, каб кожны ведаў, што вырас у беларускай традыцыі.
3: На ўдзельнікаў свята чакае насычаная праграма, адзначае Ялянта Грыгарук.
4: Будуць беларускія стравы. Адзін з калектываў будзе нас вучыць спяваць на беларускай мове песні. Выступяць дзеткі, дзе таксама беларуская вышыўка. Маем дываны даўнія, тканыя, беларускі матыў у вопратцы. Мова ў Дубічах Асочных вельмі моцна напамінае тое, што запісваў Францыск Скарына.
3: Свята распачынецца 1 жніўня о 16 гадзіне ў будынку сельскай святліцы ў Дубічах Асочных. Арганізатары запрашаюць прыйсці цэлымі сем'ямі, каб разам адкрываць багацце беларускай культуры Падляшча. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Температура ночи чекается от 9 до 11 градусов тепла, будет облачно, синоптики частотных опадков не прогнозуют.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 28 липня, вівторок. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у цей час іще за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку приємного та легкого вам шляху побажане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт «Мірада» уже співає для нас. Гэта верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой шмат якой приемной, цікавой, да и корыстной музыки на вольных хвалях, а так само такой самой информации. Далі нас чекають Led Zeppelin, Snow Patrol, Niskis, Pink, Городські, да інші вибітні виконавці, а вже літерально праз 5 хвилин прогучить передача з архіва Ніви виконання Яна Мордання, йон уже полістав тидньовік адмислово для нас. Кришечку пізніє, 22.30 поводле білоруського часу, нас чекає передача «Рація в подорожжах», де болі, що бачили наші колеги білоруські журналісти. Обов'язково почуємо, заставайтеся з нами, буде цікаво.

98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берести, Белая Подляшка, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 28 липеня 1949-го народился Стив Перегрин Тук, имя при народжении Стивен Рос Портер, ангельский рок-музыка, ударные, басы да и клавишные, які у 67-м годе разом с Марком Боланом утворил гурт Tyrannosaurus Rex, больше ведомы под шильдой T-Rex. Гэты гурт стал одним из самых яскравых представников британского андеграунда. Добившийся буйного поспеху у британских чартах у початку 70-х годов, коллектив стал одним из ведущих у глэм-рок-руху и происнавал до смерти Марка Болана у 77-м годе. Стив Перегрин Тук пошел житья у 80-м.

за нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!